что вылечка, прошай отлясть кольта. Гришк, милос, гришк, морейка высой скелес, мейлей супрас, ir viską tau atleis, nes meilė visada atleis.